0: Аня.
1: Ento,
0: так. Сам писа Аня чу. Цунзук. Туякана это ингицампи афачу. Son las voces de nuestra selva.
1: Radio
0: Sucumbiosma Pañaja.
1: Pañaja.